0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 16. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х.

хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с председателем Государственного таможенного комитета в понедельник, пишет Белта. Глава государства положительно оценил финансовые результаты работы таможни в этом году. В основном речь шла о переориентации товаропотоков на восточное направление. Президенту доложили, что Беларусь и Россия готовят документы, которые должны упростить подтверждение отправки товаров. Сейчас около 5% автомобилей не могут пересечь границу из-за отсутствия необходимых документов. Кроме того, к концу года планируется запустить мобильное приложение для регистрация в электронной очереди на границе как для пассажирского, так и для грузового движения. Приложение позволит водителям и гражданам регистрироваться удаленно с телефона. Тем временем, проверка боеготовности по поручению президента продолжается в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны на этой неделе, рассказали Минобороны. В среду госсекретарь Александр Вольфович подчеркнул, что данный вид войск выполняет боевое дежурство и охраняет воздушные границы Беларуси, а также внешний периметр союзного государства. Они должны быть готовы к внезапно возникающим задачам, в том числе умению прикрыть критически важные объект. Он отметил, что проверка различных подразделений вооруженных сил продолжаются последовательно. Так, в этот же день она прошла в одной из артиллерийских бригад. Военнослужащие выполняли огневые задачи самоходных установок «Гиацинт-С» на полигоне, а также отрабатывали занятия и смену огневых позиций. А еще период повышенной сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в январе, пишут Минск Новости. И по словам медиков, к нему нужно подготовиться заранее из расчета, что организм успеет сформировать за 2-4 недели иммунитет. Так, массовая вакцинация против гриппа в стране пройдет в октябре-ноябре. Привиться можно и в конце сентября, но платно и если будет наличие препарат. Обновленная вакцина будет доступна уже в начале октября, а в медучреждениях усилены профилактические меры. Потоки пациентов разделены, прием больных с признаками ОРВИ ведется отдельно. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. В Витебске до 8 тепла, а в Могилеве и Минске до 11. Завтра днем в этих городах также без осадков и до 17 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Молодые ветра» группы 7Б.

Эта история началась в 97-м, в поселке Таловая, Воронежская область. Именно там, идя с работы, молодой артист Иван Демьян и сочинил свою первую песню. Пусть Иван и не имел музыкального образования, но зато, еще будучи студентом, научился неплохо играть на гитаре. Позже Демьян показал песню другу и уже через неделю собрал свою первую группу под названием «Религия». Хоть родные с неохотой поддерживали артиста, все же успех его первых выступлений убедил его полностью уйти в творчество. Перебравшись в Москву, Иван днем работал слесарем в автомастерской, а вечером все в тех же гаражах репетировал и писал песни. Уже в начале 2000-х с полным багажом песен для первого альбома Иван изменил название группы на уже знакомое 7B. Интересно то, что это медицинский код, который пишут на справках, и он означает легкую шизофрению. Иван узнал об этом в молодости, когда получил такую справку за сложный характер и даже был под наблюдением врачей. 8 марта того же года в подвальной студии своих друзей Демьян записал свой первый альбом «Молодые ветра». Как рассказал автор, после записи одноименной песни Демьян твердо решил, что ее нужно как можно скорее вести на радио. На метро он добрался до заветного офиса и на проходной оставил охраннику диск с надписью 7B, «Молодые ветра» и номер телефона, и попросил передать кому-нибудь из сотрудников, но никто не позвонил. Позже

выяснилось, что в подвале, где проходили репетиции, не работала связь, а потому программный директор нашего радио Михаил Козырев не мог найти парней целых 3 недели. Дело дошло до того, что он даже обратился на телепередачу «Взгляд», где попросил найти группу 7-й Б. В итоге молодые ветра попали в ротацию на радио и принесли коллективу Ивана Демьяна первую их популярность. И даже спустя 20 лет она звучит на каждом выступлении группы. Прозвучит и для нас прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам жилищного строительства и использования арендного жилья в минувший вторник, пишет Белта. Сегодня на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 542 тысячи семей. Глава государства обратил внимание, что арендное жилье не всегда строят с учетом реальной потребности. Сейчас в стране пустуют более 17 тысяч таких квартир. А еще почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Глава государство подчеркнуло, что приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы, а качество должно быть таким, чтобы человек мог вселиться в квартиру и жить. По итогам совещания президент поручил создать прозрачную систему учета нуждающихся, строить жилье адресно и активнее привлекать к этому предприятия. Также правительство предложило продавать за одну базовую величину арендное помещение, которое требует серьезного ремонта или подлежат сносу. Еще одной инициативой стало оснащение арендного жилья минимальным набором мебели и бытовой техники. Тем временем военная делегация Социалистической Республики Вьетнам прибыла с визитом в прошлый понедельник. Цель визита – встреча с военным руководством, переговоры по военно-политическому сотрудничеству, сообщили в военном ведомстве. Так, министр обороны Виктор Хренин встретился с начальником главного политического управления Вьетнамской народной армии в среду. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, работу между главным управлением идеологической работы Минобороны Беларуси и главным политическим управлением Вьетнамской народной армии и международную повестку. По итогам встречи отмечена положительная динамика в области подготовки военных кадров. Стороны подтвердили готовность дальше развивать сотрудничество по интересующим направлениям. А еще стало известно, какие вопросы сегодня больше всего волнуют белорусов, пишет Белта. Так, результаты комплексного республиканского социсследования вопросов опубликовали на этой неделе. В топе позиции вопросы мира и безопасности, инфляции и цен, а также уровня оплаты труда. Далее идет доступность жилья, кибер- и телефонное мошенничество, качество и доступность медобслуживания, тарифы на коммунальные услуги. Исследования проводили в июле-августе этого года, в нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. К слову, тема доходов остается актуальной и в экономической статистике. По темпам роста среднемесячной номинальной зарплаты за первое полугодие Беларусь занимает второе место в Евразийском экономическом союзе. Показатель составил чуть более 113%. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. В Витебске до 8 тепла, а в Могилеве и Минске до 11. Завтра днем в этих городах также без осадков и до 17 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас FM.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. На Wildberries можно собирать готовый образ вместе с искусственным интеллектом, пишет .by. А называется нейрофункцией идеи образов. Как рассказали в компании, в карточке товара пользователи могут не только изучить отдельную вещь, но и увидеть ее в составе готовых капсул. Благодаря рекомендациям, шопинг превращается из простого поиска товара в более осознанный выбор образа. Новая функция доступна в карточке товара и решает главную проблему покупателей – что купить и с чем это носить. Нейросеть делает это за секунды, предлагает до 10 готовых вариантов стилизации образа. Для того, чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо открыть карточку товара и нажать на кнопку «Идеи образов» прямо на главном изображении. В этот момент искусственный интеллект анализирует десятки визуальных признаков вещи – ее силуэт, длину и посадку, фактуру ткани, цвет и оттенок, сезон, стиль, назначение, принадлежность к полу и возрасту. Затем алгоритм перебирает миллиарды возможных комбинаций с другими товарами из ассортимента маркетплейса, одеждой, обувью и аксессуарами, и отбирает несколько лучших, которые образуют гармоничный, цельный, сочетающийся образ. Пользователь может выбрать понравившиеся вещи и добавить их в корзину. ИИ-модель постоянно актуализирует данные по мере появления новинок и предлагая максимально разнообразные варианты вокруг одной вещи. Это позволяет покупателю увидеть весь потенциал и принять более осознанное решение о покупке. Идеи образов пока доступны пользователям мобильного приложения, но в ближайшее время функция появится и в веб-версии маркетплейса. На старте она работает для более чем 1 миллиона наиболее популярных товаров в категориях одежды, обуви и аксессуаров. В дальнейшем количество карточек товаров с этой функцией будет расти. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
0: А бывают
1: народные. «Народные новости». Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с председателем Государственного таможенного комитета в понедельник, пишет Белта. Глава государства положительно оценил финансовые результаты работы таможни в этом году. В основном речь шла о переориентации товаропотоков на восточное направление. Президенту доложили, что Беларусь и Россия готовят документы, которые должны упростить подтверждение отправки товаров. Сейчас около 5% автомобилей не могут пересечь границу из-за отсутствия необходимых документов. Кроме того, к концу года планируется запустить мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе как для пассажирского, так и для грузового движения. Приложение позволит водителям и гражданам регистрироваться удаленно с телефона. Тем временем проверка боеготовности по поручению президента продолжается в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны на этой неделе, рассказали Минобороны. В среду госсекретарь Александр Вольфович подчеркнул, что данный вид войск выполняет боевое дежурство и охраняет воздушные границы Беларуси, а также внешний периметр союзного государства. Они должны быть готовы к внезапно возникающим задачам, в том числе умению прикрыть критически важные объект. Он отметил, что проверка различных подразделений вооруженных сил продолжаются последовательно. Так, в этот же день она прошла в одной из артиллерийских бригад. Военнослужащие выполняли огневые задачи самоходных установок «Гиацинт-С» на полигоне, а также отрабатывали занятия и смену огневых позиций. А еще период повышенной сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в январе, пишут Минск Новости. И по словам медиков, к нему нужно подготовиться заранее из расчета, что организм успеет сформировать за 2-4 недели иммунитет. Так, массовая вакцинация против гриппа в стране пройдет в октябре-ноябре. Привиться можно и в конце сентября, но платно и если будет наличие препарат. Обновленная вакцина будет доступна уже в начале октября, а в медучреждениях усилены профилактические меры. Потоки пациентов разделены, прием больных с признаками ОРВИ ведется отдельно. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. В Витебске до 8 тепла, а в Могилеве и Минске до 11. Завтра днем в этих городах также без осадков и до 17 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Глава Министерства иностранных дел Максим Рыженков работал на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с понедельника, пишет Белта. Он принял участие в ряде международных встреч, где обсуждались вопросы безопасности, развития и мировой экономики. На заседании в честь 40-летия Декларации о праве на развитие Максим Рыженков изложил белорусский взгляд на то, каким должно быть будущее мирового устройства. По его словам, международное экономическое сотрудничество должно строиться на новых, более сбалансированных принципах. Также он провел переговоры с представителями Ганы, Мальдив, Азербайджана и Международного комитета Красного Креста. А с Мальдивами подписал соглашение о взаимной отмене виз. Помимо отмены виз, министры подтвердили и взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туризме, образовании, медицине, поставках белорусской продукции. Тем временем основной блок изменений в законодательстве о туризме вступил в силу в стране в четверг, сообщает телеканал СТВ. Так больше полномочий получило нацагентство по туризму. Теперь оно будет контролировать появление новых зон отдыха и гостиниц. Также путешественникам при покупке обычной разовой экскурсии больше не придется подписывать горы бумаг. Для поездки хватит обычного чека или оплаты через ЕРИП. Кроме того, быстрее будут решать и проблемы. Если у человека возникнут претензии к качеству отдыха, турфирма обязана дать ответ на них всего за неделю. К слову, около 170 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. Тактический сбор с руководителями соединений ВВС и войск ПВО прошел на полигоне в Брестской области в четверг. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотники, а также работу авиации и мобильных огневых групп. Командующий войсками ВВС и войск ПВО Андрей Лукьянович отметил, что особое внимание во время мероприятия уделено борьбе с беспилотниками. Основной упор сделан на подготовку мобильных огневых групп. Такие занятия уже проходят на полигоне, чтобы военнослужащие в дальнейшем могли выполнять эти задачи. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. В Витебске до 8 тепла, а в Могилеве и Минске до 11. Завтра днем в этих городах также без осадков и до 17 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо?

0: премиальном сегменте. Предполагается, что китайская сторона возьмет на себя большую часть инженерной работы и электроники, а Maserati сосредоточится на дизайне и фирменном стиле. Такая схема должна помочь марке быстрее обновить модельный ряд после неудачной ставки на электромобили и отмены преемников Ghibli, Levante и Quattroporte. Новые Maserati, скорее всего, будут электрокарами и подключаемыми гибридами, а выпуск могут наладить как в Китае, так и на одном из итальянских заводов Stellantis. Если переговоры завершатся успешно, первая совместная модель может появиться уже к концу следующего года.
1: Автоновости.
0: А в Беларуси меняются правила прохождения техосмотра при продаже автомобиля. Теперь при смене собственника повторно ехать на диагностическую станцию не потребуется, если действующее разрешение на допуск машины к дорожному движению еще не истекло. То есть техосмотр фактически будет сохраняться за автомобилем, а не обнуляться после его покупки новым владельцам. Отдельно обращаться в Белтехосмотр тоже не понадобится. Данные об изменении регистрационных документов будут автоматически поступать из информационной системы ГАИ в базу техосмотра. Исключение предусмотрено только для случаев, когда в документах меняется тип транспортного средства. Новые правила начнут действовать с 16 ноября текущего года. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
2: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко с рабочей поездкой находился в Логойском районе в пятницу, пишет Белта. Глава государства посещал Амкадор Лесмаш. В центре внимания – производство лесозаготовительной техники. Президенту доложили о ее выпуске, продемонстрировали работу отечественных образцов. Глава государства отметил важность повышения качества производимой продукции, обеспечения потребностей внутреннего рынка и поставок ее на экспорт. Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Президенту доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей, а завершить сев планируют к 5 октября. Тем временем, национальная спутниковая ТВ-платформа «Тута-ТВ» появится в стране в следующем году, пишет «Точка.бай». Проект ориентирует на жителей небольших населенных пунктов, тех мест, где не всегда удается подключить кабельное телевидение или быстрый интернет. Основу вещания составит белорусский контент, однако только государственными телеканалами платформа не ограничится. Зрителям также предложат развлекательные, спортивные, детские и музыкальные каналы. А еще... В Казахстане объявлен общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих во время военных учений, пишет Белта со ссылкой на агентство «Казинформ». Трагедия произошла в Мангистауской области в минувший четверг во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли, троих удалось спасти. Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин направил соболезнования министру обороны Республики Казахстан Даурену Касанову в связи с гибелью военнослужащих. От себя лично и от руководящего состава Вооруженных сил Республики Беларусь он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также всему личному составу Вооруженных сил Республики Казахстан. Кроме того, Виктор Хренин пожелал скорейшего выздоровления госпитализированным военнослужащим и выразил надежду на благополучный исход поисков остальных участников учений. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. В Витебске до 8 тепла, а в Могилеве и Минске до 11. Завтра днем в этих городах также без осадков и до 17 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама на Компас FM.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. В Витебске до 8 тепла, а в Могилеве и Минске до 11. Завтра днем в этих городах также без осадков и до 17 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти. Почти.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. В Витебске до 8 тепла, а в Могилеве и Минске до 11. Завтра днем в этих городах также без осадков и до 17 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас FM. Всегда.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Но мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.